знамените проключа по подвала. Нек без пламените проключа по подвала. Нек без пламените проключа по подвала.